0: операцию на период проведения переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По словам Лаврова, если Владимир Зеленский действительно хочет встречи, то может приехать в Москву, что уже будет огромным жестом доброй воли со стороны Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
1: Мир.
0: Канада хочет стать ассоциированным членом Евросоюза. С такой инициативой выступил канадский премьер Марк Карни. Он считает, что, став частью ЕС, Оттава может ускорить сближение с Европой на фоне неудачи торговых переговоров с США. Об этом сообщает Wall Street Journal.
1: Россия.
0: Следственный комитет призывает родителей не покупать детям питбайки. Ведомство обращает внимание на очень серьезную ситуацию с использованием мототранспорта подростками. В последнее время участились случаи ДТП с летальным исходом или получением травм различной степени тяжести. Об этом пишет российская газета. Почти 40% опрошенных россиян увеличили траты на обустройство своих дачных участков за последний год. Еще 42% сохранили расходы на прежнем уровне. Около 20% опрошенных смогли урезать бюджет. Это показал опрос финансового маркетплейса Выберу.ру. Как пишет Prime, в основном дачники увеличили расходы из-за роста цен на топливо. Бензин АИ-92 для мотокос подорожал за год на четверть.
1: Транспорт.
0: С начала года на российском авторынке официально появилось более 40 новых моделей легковых автомобилей. Более половины новинок – марки с локальным производством. Ключевые новинки презентовали «Волга», «Теннет Плюс», «Умо», «Атом», «Джелланд» и «Эстео». До конца года в продажу поступят кроссовер «Лада Азимут» и обновленный внедорожник «УАЗ Патриот». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

спамеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами в

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период проведения переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По словам Лаврова, если Владимир Зеленский действительно хочет встречи, то может приехать в Москву, что уже будет огромным жестом доброй воли со стороны Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Мир.
1: Канада хочет стать ассоциированным членом Евросоюза. С такой инициативой выступил канадский премьер Марк Карни. Он считает, что, став частью ЕС, Оттава может ускорить сближение с Европой на фоне неудачи торговых переговоров с США. Об этом сообщает Wall Street Journal.
2: Россия.
1: Следственный комитет призывает родителей не покупать детям питбайки. Ведомство обращает внимание на очень серьезную ситуацию с использованием мототранспорта подростками. В последнее время участились случаи ДТП с летальным исходом или получением травм различной степени тяжести. Об этом пишет российская газета. Почти 40% опрошенных россиян увеличили траты на обустройство своих дачных участков за последний год. Еще 42% сохранили расходы на прежнем уровне. Около 20% опрошенных смогли урезать бюджет. Это показал опрос финансового маркетплейса Выберу.ру. Как пишет Prime, в основном дачники увеличили расходы из-за роста цен на топливо. Бензин АИ-92 для мотокос подорожал за год на четверть.
2: Транспорт.
1: С начала года на российском авторынке официально появилось более 40 новых моделей легковых автомобилей. Более половины новинок – марки с локальным производством. Ключевые новинки презентовали «Волга», «Теннет Плюс», «Умо», «Атом», «Джеланд» и «Эстео». До конца года в продажу поступят кроссовер «Лада Азимут» и обновленный внедорожник «УАЗ Патриот». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

Таспьехов вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио я

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Саммит БРИКС в Нью-Дели прошел результативно. Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, страны объединения предложили создать специальный фонд для стартапов из инноваций. Также был создан цифровой центр передовых технологий, который позволит сделать энергосистемы стран БРИКС еще более чистыми, надежными, эффективными и доступными, добавил Моди.
2: Мир.
1: Глава «Росатома» Алексей Лихачев обвинил Украину в провокации ядерного инцидента. В минувшую пятницу Киев намеренно ударил по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, зная, что оно жизненно необходимо для станции, подчеркнул Лихачев. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: Установка во дворе шлагбаума – новая уловка мошенников. Как рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, злоумышленники, представляясь сотрудниками управляющей компании, крадут данные под видом установки шлагбаума, предлагают оформить ключ и просят сообщить код из СМС якобы для активации. Уважаемые слушатели, будьте бдительны. Президент Владимир Путин одобрил большую программу реставрации Государственного Эрмитажа. О начале реставрации крупнейшего музея России заявил его генеральный директор Михаил Петровский. Он анонсировал большую реконструкцию Эрмитажа на пресс-конференции в прошлом году и указал на необходимость реставрировать весь комплекс зданий.
2: Транспорт.
1: Стереотипы о дешевых и некачественных автозапчастях из Китая уходят в прошлое. Как сообщает издание «За рулем», сегодня спрос на китайские запчасти показывает высокий рост. И причины такой перемены лежат не только в цене. Производители КНР выпускают огромное количество действительно качественных запчастей. Именно в Китае сейчас самое современное оборудование, а заводы жестко контролируют качество. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Андреев. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ жестко осудить удар Киева по бензовозам на Запорожской атомной электростанции. Лихачев подчеркнул, что киевский режим встал на путь провоцирования ядерного инцидента на Запорожской АЭС с непредсказуемыми последствиями. Удар по бензовозам был нанесен в пятницу. В результате атаки погибли двое российских военных.
2: Мир.
1: Согласованного плана по урегулированию конфликта на Украине пока нет. У каждой из сторон есть свое видение того, что она могла бы продвигать на переговорах. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. Добавлю также, как сообщила пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не исключает вариант, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Иран передал США список условий для открытия Ормузского пролива в перечне 7 пунктов, одобренных высшими инстанциями Исламской Республики. Это утверждает агентство ТАСНИМ. Оно отмечает, что соглашение между Ираном и Оманом само по себе не предполагает открытие пролива. Дальнейшее решение по судоходству в Ормузском проливе полностью зависит от действий Вашингтона.
2: Россия.
1: Автомобильные карбюраторы получат свой ГОСТ. Соответствующий документ утвердил Росстандарт. ГОСТ начнет действовать с марта. Стандарт классифицирует карбюраторы по конструктивным параметрам, способам регулировки и принципу работы. Также прописываются требования к качеству. Все должно быть герметично, не допускаются вмятины, забоины, трещины и коррозия.
2: Транспорт.
1: В испанской Майорке запустят водные автобусы. Сразу три маршрута свяжут порт с городом и пляжами. Ожидается, что новым транспортом смогут пользоваться пассажиры круизных лайнеров, местные жители и туристы. Водные автобусы приступят к перевозкам в конце года. Об этом сообщает Европульс. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

сон, Ланфрен, Ланфран. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра. Такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита. Но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Гендиректор Росатома Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ жестко осудить удар Киева по бензовозам на Запорожской атомной электростанции. Лихачев подчеркнул, что киевский режим встал на путь провоцирования ядерного инцидента на Запорожской АЭС с непредсказуемыми последствиями. Удар по бензовозам был нанесен в пятницу. В результате атаки погибли двое российских военных.
0: Мир.
1: Согласованного плана по урегулированию конфликта на Украине пока нет. У каждой из сторон есть свое видение того, что она могла бы продвигать на переговорах. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. Добавлю также, как сообщила пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не исключает вариант, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Иран передал США список условий для открытия Ормузского пролива в перечне 7 пунктов, одобренных высшими инстанциями Исламской Республики. Это утверждает агентство ТАСНИМ. Оно отмечает, что соглашение между Ираном и Оманом само по себе не предполагает открытие пролива. Дальнейшее решение по судоходству в Ормузском проливе полностью зависит от действий Вашингтона.
0: Россия.
1: Автомобильные карбюраторы получат свой ГОСТ. Соответствующий документ утвердил Росстандарт. ГОСТ начнет действовать с марта. Стандарт классифицирует карбюраторы по конструктивным параметрам, способам регулировки и принципу работы. Также прописываются требования к качеству. Все должно быть герметично, не допускаются вмятины, забоины, трещины и коррозия.
0: Транспорт.
1: В испанской Майорке запустят водные автобусы. Сразу три маршрута свяжут порт с городом и пляжами. Ожидается, что новым транспортом смогут пользоваться пассажиры круизных лайнеров, местные жители и туристы. Водные автобусы приступят к перевозкам в конце года. Об этом сообщает Европульс. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

Певица Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием «На виниле». Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США отчитали Украину за топливный кризис. Американский лидер Дональд Трамп обвинил Киев в мировом топливном кризисе из-за атак на НПЗ в России. Глава Белого дома потребовала от украинских властей прекратить удары по этим заводам. Об этом сообщает «Коммерсант».
2: Мир.
1: Ситуация с возможным членством Канады в ЕС не ясна. Wall Street Journal сообщает, что премьер-министр Марк Карни продвигает идею предоставления Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза. Телеканал CTV утверждает, что Оттава не стремится к членству в Европейском Союзе ни в каком формате. Однако власти Канады действительно заинтересованы в дальнейшем углублении связей с ЕС.
2: Футбол.
1: Лидер премьер-лиги потерял очки. Накануне Краснодар принимал на своем поле «Акрон» и сыграл в ничью 1-1. Также в воскресенье «Спартак» дома разгромил «Ростов» 3-0, а махачкалинская «Динамо» на выезде уступила «Ахмату» 2-3. Краснодар по-прежнему первый, 20 очков после 8 туров. «Спартак» второй, 16 баллов. Столько же у московского «Динамо» и ЦСКА.
2: Россия.
1: В первом полугодии этого года россияне стали щедрее на чаевые. По данным компании «Платформа ОФД», за названный период чаевые оставляли почти на 20% чаще в годовом выражении. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали чаще на 17%. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Во Франции детей в школу возят велосипедный автобус на электроприводе. Инновационный транспорт «Кастер Экспресс» запущен в коммуне Бьевр. Восьмиместный велобус следует по четкому расписанию, педали вместе с водителем крутят и сами дети. Муниципалитет создал этот транспорт для учеников 3, 4 и 5 классов из 4 наиболее удаленных от школы районов коммуны. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Россияне стали щедрее на чаевые. По данным компании «Платформа ОФД», за названный период чаевые оставляли почти на 20% чаще в годовом выражении. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали чаще на 17%. Об этом пишет РИА Новости.
1: Транспорт.
0: Во Франции детей в школу возят велосипедный автобус на электроприводе. Инновационный транспорт «Кастер Экспресс» запущен в коммуне Бьевр. Восьмиместный велобус следует по четкому расписанию. Педали вместе с водителем крутят и сами дети. Муниципалитет создал этот транспорт для учеников 3-х, 4-х и 5-х классов из 4 наиболее удаленных от школы районов коммуны. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Евросоюз хочет усилить Украину перед переговорами с Россией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. По словам дипломата, европейские лидеры претендуют на место за столом переговоров, чтобы создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договоренностей с Москвой. По сути, Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России, отметил Галузин.
3: Россия.
2: Сегодня в колледжах и техникумах стартуют всероссийские проверочные работы. Они будут проводиться до 6 октября. В них примут участие около 1 500 000 студентов. История будет обязательным предметом для всех участников проверочных работ. Об этом сообщили в Рособорнадзоре.
3: Спорт.
2: Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем открытого чемпионата США. Накануне финале турнира в Нью-Йорке Зверев обыграл американца Бена Шелтона в 4 сетах. Для Зверева этот титул стал первым на US Open и вторым на турнирах «Большого шлема» в карьере.
3: Транспорт.
2: Поезд 315-316 «Таврия» Адлер-Симферополь с октября изменит маршрут. Состав будет следовать через Краснодар. Первый рейс из Крыма по новому маршруту запланирован на 2 октября, из Адлера — на 7 октября.
1: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: приготовил, приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Евросоюз хочет усилить Украину перед переговорами с Россией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. По словам дипломата, европейские лидеры претендуют на место за столом переговоров, чтобы создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договоренностей с Москвой. По сути, Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России, отметил Галузин.
3: Россия.
2: Сегодня в колледжах и техникумах стартуют всероссийские проверочные работы. Они будут проводиться до 6 октября. В них примут участие около 1 500 000 студентов. История будет обязательным предметом для всех учеников.

0: участников проверочных работ. Об этом сообщили в Рособорнадзоре.
1: Спорт.
0: Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем открытого чемпионата США. Накануне финале турнира в Нью-Йорке Зверев обыграл американца Бена Шелтона в 4 сетах. Для Зверева этот титул стал первым на US Open и вторым на турнирах «Большого шлема» в карьере.
1: Транспорт.
0: Поезд 315-316 «Таврия» Адлер-Симферополь с октября изменит маршрут. Состав будет следовать через Краснодар. Первый рейс из Крыма по новому маршруту запланирован на 2 октября, из Адлера на 7 октября. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: вкусвилл приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
15: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США отчитали Украину за топливный кризис. Американский лидер Дональд Трамп обвинил Киев в мировом топливном кризисе из-за атак на НПЗ в России. Глава Белого дома потребовала от украинских властей прекратить удары по этим заводам. Об этом сообщает «Коммерсант».
0: Мир.
1: Ситуация с возможным членством Канады в ЕС не ясна. Wall Street Journal сообщает, что премьер-министр Марк Карни продвигает идею предоставления Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза. Телеканал CTV утверждает, что Оттава не стремится к членству в Европейском Союзе ни в каком формате. Однако власти Канады действительно заинтересованы в дальнейшем углублении связей с ЕС.
0: Футбол.
1: Лидер премьер-лиги потерял очки. Накануне Краснодар принимал на своем поле «Акрон» и сыграл в ничью 1-1. Также в воскресенье «Спартак» дома разгромил «Ростов» 3-0, а махачкалинская «Динамо» на выезде уступила «Ахмату» 2-3. Краснодар по-прежнему первый, 20 очков после 8 туров. «Спартак» второй, 16 баллов. Столько же у московского «Динамо» и ЦСКА.
0: Россия.
1: В первом полугодии этого года россияне стали щедрее на чаевые. По данным компании «Платформа ОФД», за названный период чаевые оставляли почти на 20% чаще в годовом выражении. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали чаще на 17%. Об этом пишет РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Во Франции детей в школу возят велосипедный автобус на электроприводе. Инновационный транспорт «Кастер Экспресс» запущен в коммуне Бьевр. Восьмиместный велобус следует по четкому расписанию. Педали вместе с водителем крутят и сами дети. Муниципалитет создал этот транспорт для учеников 3-х, 4-х и 5-х классов из 4 наиболее удаленных от школы районов коммуны. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коллеги.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

Тима Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США отчитали Украину за топливный кризис. Американский лидер Дональд Трамп обвинил Киев в мировом топливном кризисе из-за атак на НПЗ в России. Глава Белого дома потребовала от украинских властей прекратить удары по этим заводам. Об этом сообщает «Коммерсант».
0: Мир.
1: Ситуация с возможным членством Канады в ЕС не ясна. Wall Street Journal сообщает, что премьер-министр Марк Карни продвигает идею предоставления Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза. Телеканал CTV утверждает, что Оттава не стремится к членству в Европейском Союзе ни в каком формате. Однако власти Канады действительно заинтересованы в дальнейшем углублении связей с ЕС.
0: Футбол.
1: Лидер премьер-лиги потерял очки. Накануне Краснодар принимал на своем поле «Акрон» и сыграл в ничью 1-1. Также в воскресенье «Спартак» дома разгромил «Ростов» 3-0, а махачкалинская «Динамо» на выезде уступила «Ахмату» 2-3. Краснодар по-прежнему первый, 20 очков после 8 туров. «Спартак» второй, 16 баллов. Столько же у московского «Динамо» и ЦСКА.
0: Россия.
1: В первом полугодии этого года россияне стали щедрее на чаевые. По данным компании «Платформа ОФД», за названный период чаевые оставляли почти на 20% чаще в годовом выражении. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали чаще на 17%. Об этом пишет РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Во Франции детей в школу возят велосипедный автобус на электроприводе. Инновационный транспорт «Кастер-экспресс» запущен в коммуне Бьевр. Восьмиместный велобус

0: Следует по четкому расписанию, педали вместе с водителем крутят и сами дети. Муниципалитет создал этот транспорт для учеников 3-х, 4-х и 5-х классов из 4 наиболее удаленных от школы районов коммуны. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Евросоюз хочет усилить Украину перед переговорами с Россией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. По словам дипломата, европейские лидеры претендуют на место за столом переговоров, чтобы создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договоренностей с Москвой. По сути, Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России, отметил Галузин.
3: Россия.
2: Сегодня в колледжах и техникумах стартуют всероссийские проверочные работы. Они будут проводиться до 6 октября. В них примут участие около 1 500 000 студентов. История будет обязательным предметом для всех участников проверочных работ. Об этом сообщили в Рособорнадзоре.
3: Спорт.
2: Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем открытого чемпионата США. Накануне финале турнира в Нью-Йорке Зверев обыграл американца Бена Шелтона в 4 сетах. Для Зверева этот титул стал первым на US Open и вторым на турнирах «Большого шлема» в карьере.
3: Транспорт.
2: Поезд 315-316 «Таврия» Адлер-Симферополь с октября изменит маршрут. Состав будет следовать через Краснодар. Первый рейс из Крыма по новому маршруту запланирован на 2 октября, из Адлера — на 7 октября. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Евросоюз хочет усилить Украину перед переговорами с Россией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила

0: Михаила Галузина. По словам дипломата, европейские лидеры претендуют на место за столом переговоров, чтобы создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договоренностей с Москвой. По сути, Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России, отметил Галузин.
1: Россия.
0: Сегодня в колледжах и техникумах стартуют всероссийские проверочные работы. Они будут проводиться до 6 октября. В них примут участие около 1 500 000 студентов. История будет обязательным предметом для всех участников проверочных работ. Об этом сообщили в Рособорнадзоре.
1: Спорт.
0: Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем открытого чемпионата США. Накануне в финале турнира в Нью-Йорке Зверев обыграл американца Бена Шелтона в 4 сетах. Для Зверева этот титул стал первым на US Open и вторым на турнирах «Большого шлема» в карьере.
1: Транспорт.
0: Поезд 315-316 «Таврия» Адлер-Симферополь с октября изменит маршрут. Состав будет следовать через Краснодар. Первый рейс из Крыма по новому маршруту запланирован на 2 октября, из Адлера на 7 октября. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснут

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хватит просто листать ленту.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Арабские Эмираты подтвердили готовность предоставить площадку для переговоров по Украине. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, для России этот вариант вполне приемлем. Как сообщает газета «Аргументы и факты», принять на своей территории переговоры и быть модератором переговорного процесса также могут Турция, Китай и другие страны.
3: Мир.
2: Президент США Дональд Трамп сообщил о вовлечении главы ЦРУ Джона Рэдклиффа во все процессы переговоров по Украине. Также Трамп заявил журналистам, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер также отлично справляются со своими обязанностями. И в качестве примера привел урегулирование ситуации с сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС.
3: Про здоровье.
2: Чеченская республика – самый некурящий регион России. Как показывают данные Минздрава, доля курящих в Чечне составила всего 0,32%. Следом идут Краснодарский край – 4,5%, Ингушетия – около 6% и Дагестан – почти 9%.
3: Транспорт.
2: Китай наращивает долю машин на новых источниках энергии. Как сообщает «Автоньюз», к 30-му году электрокарами или гибридами в КНР будут 70% легковых автомобилей. Для коммерческого транспорта этот показатель должен составить 40%. Такие цели закреплены в плане развития отрасли на 26-й и 30-й годы.
4: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Арабские Эмираты подтвердили готовность предоставить площадку для переговоров по Украине. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, для России этот вариант вполне приемлем. Как сообщает газета «Аргументы и факты», принять на своей территории переговоры и быть модератором переговорного процесса также могут Турция, Китай и другие страны.
3: Мир.
2: Президент США Дональд Трамп сообщил о вовлечении главы ЦРУ Джона Рэдклиффа во все процессы переговоров по Украине. Также Трамп заявил журналистам, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер также отлично справляются со своими обязанностями. И в качестве примера привел урегулирование ситуации с сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС.
3: Про здоровье.
2: Чеченская республика – самый некурящий регион России. Как показывают данные Минздрава, доля курящих в Чечне составила всего 32%. Следом идут Краснодарский край – 4,5%, Ингушетия – около 6% и Дагестан – почти 9%.
3: Транспорт.
2: Китай наращивает долю машин на новых источниках энергии. Как сообщает «Автоньюз», к 30-му году электрокарами или гибридами в КНР будут 70% легковых автомобилей. Для коммерческого транспорта этот показатель должен составить 40%. Такие цели закреплены в плане развития отрасли на 26-й и 30-й годы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: «Вкусвилл» приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова. Дорожное радио. Единственное.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.

0: Национальные проекты России.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США могут передать Украине ракетные комплексы «Патриот», но не самые современные. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев может получить менее совершенные версии этих комплексов. Добавлю также, на днях газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США столкнулись с рекордным снижением уровня запасов ключевых боеприпасов.
2: Мир.
1: Вложиться в кредит для Украины собирается и Канада. Как утверждает Financial Times, Оттава хочет присоединиться к кредиту Евросоюза для Киева на 90 миллиардов евро. Канадский премьер Марк Карни тем самым рассчитывает показать свою приверженность сближению с Европой на фоне торговой войны с США.
2: Россия.
1: В дни выборов школы будут работать, как обычно, там, где есть возможность обеспечить раздельные потоки граждан. Если такой возможности нет, для учащихся организуют дополнительное образование и внеклассные мероприятия. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов. Выборы пройдут 18-20 сентября. Формат занятий в эти дни определяет каждое образовательное учреждение, руководствуясь требованиями безопасности и особенностями

0: организации учебного процесса, отметил министр.
1: Спорт.
0: Российские легкоатлеты призвали три международные организации допустить их к соревнованиям. Соответствующее обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Об этом сообщила двукратная чемпионка России прыгунья с шестом Полина Кнорос.
1: Транспорт.
0: В Европе появилась первая служба беспилотных такси. Она заработала в хорватском Загребе. Роботакси можно вызвать через приложение. Машины сами строят маршрут и передвигаются с помощью камер и радаров. Беспилотники ездят по городу и в аэропорт. Чтобы начать поездку, надо сесть на заднее сиденье, закрыть дверь, пристегнуться и нажать кнопку старта. Об этом сообщает Европульс. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» я расскажу о том, какую музыку выбрать в дорогу и почему некоторые водительские привычки убивают. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Музыка для водителя», «Болезненные привычки» и «Странные штрафы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ученые выяснили, как музыка влияет на вождение. Поработали основательно. Ну, не так, чтобы что жесткий металл заставляет ехать более агрессивно, а классика наоборот. Исследователи доказали, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. В общем, полностью все выводы я даже не повторю, поэтому о главном. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными? Слушайте Моцарта. Самыми же вредными признаны новости. Особенно агрессивные. А теперь буду вас пугать. Американские врачи нашли закономерность между онкологией и опущенным стеклом двери водителя. Ученые занудно посчитали статистику по таким заболеваниям и выяснили, что более 55% всех случаев рака кожи предплечья фиксируется на левой стороне тела человека. «Ага», — сказали ученые, и провели аналогичные исследования в Австралии. Результаты получились прямо противоположные. Большее количество злокачественных опухолей возникало именно на правой стороне тела человека. А как известно, движение в Австралии левостороннее, и руль в автомобиле расположен справа. Вывод прост. Проблемы возникают, когда водитель едет, держа одну руку на руле, а вторую — на кромке водительской двери. Впрочем, как утверждают инструкторы по вождению, в этом случае до рака можно просто не дожить. В некоторых странах бывают очень, скажем так, интересные штрафы. В Германии, к примеру, водитель заплатит 600 евро за обращение к полицейскому на «ты». А вот в американском штате Теннесси вас ждут санкции, если вы будете спать за рулем. Если, конечно, вовремя разбудят и остановят. А вот если насчет суммы, то тут лидер один китайский товарищ. Его фура была доверху наполнена песком. И со всем этим хозяйством водитель попытался переехать крохотный сельский мостик. Общий вес машины составил 160 тонн, что превышало допустимую норму для переправы на 110 тонн. Естественно, конструкция просто сложилась, как карточный домик. Штраф за такую поездку составил почти 16 миллионов юаней. Это около 2,5 миллионов долларов. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурик.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. 5 звезд. Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стукал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Опять назад пустым ехать?
5: Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
6: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Климон.
6: Очень приятно, Мария.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
9: Из-за вас.
6: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
10: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США сместят акцент в будущих переговорах с Ираном с Ормузского пролива на ядерную программу. Об этом сообщает CNN. По сведениям телеканала, американская администрация пока не намерена обсуждать вопрос возобновления судоходства в Ормузском проливе.
0: Мир.
1: Арабские Эмираты подтвердили готовность предоставить площадку для переговоров по Украине. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, для России этот вариант вполне приемлем. Как сообщает газета «Аргументы и факты», принять на своей территории переговоры и быть модератором переговорного процесса также могут Турция, Китай и другие страны.
0: Россия.
1: Сегодня последний день подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на думских выборах. Также сегодня завершается срок подачи заявлений на портале госуслуг от избирателей, которым понадобится помощь волонтеров на избирательном участке в день выборов. Напомню, дистанционное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России, а также в Москве. Голосование состоится 18-20 сентября.
0: Спорт.
1: Российские легкоатлеты призвали три международные организации допустить их к соревнованиям. Соответствующее обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Об этом сообщила двукратная чемпионка России прыгунья с шестом Полина Кнорос.
0: Транспорт.
1: Китай наращивает долю машин на новых источниках энергии. Как сообщает «Автоньюз», к 30-му году электрокарами или гибридами в КНР будут 70% легковых автомобилей. Для коммерческого транспорта этот показатель должен составить 40%. Такие цели закреплены в плане развития отрасли на 26-й и 30-й годы. Кроме того, планируется модернизировать саму отрасль производства электромобилей и усилить контроль за выпуском аккумуляторов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости.

Алиса Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием «На виниле». Проверенные временем хиты на дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Дорожное радио представляет.
7: Клима.
8: Мишель Клима.
7: Очень приятно, Мария.
8: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
9: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
10: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
11: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
12: Я буду рок, как на велосипеде.
13: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
11: И все это Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве, пишет «Коммерсант». Также речь идет о резервировании перерабатывающих мощностей и о том, чтобы предприятия своевременно получали все необходимое для проведения ремонтов. Эти вопросы обсуждались на заседании по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики. Также Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ нужно сокращать.
0: Мир.
1: Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск допустил возможность эскалации конфликта между Варшавой и Москвой. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности, передает портал крупнейшего информагентства в Польше. По словам Туска, дальнейшее наращивание ударов России по Украине может затронуть и польские территории. Чтобы отразить возможные атаки, Варшава намерена рассчитывать на помощь союзников, подчеркнул премьер. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Ленинградской области. Он отметил, что Польша внимательно следит за ситуацией в регионе и предложил Альянсу проводить настолько агрессивные учения, чтобы у российских властей не было понимания, чего ждать.
0: Деньги.
1: Между тем, в России в первые 10 дней после запуска открыли почти 90 тысяч счетов цифрового рубля. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За этот же период пользователи провели более 50 тысяч операций. Набиуллина отметила, что число цифровых кошельков продолжает увеличиваться ежедневно. Многие россияне пока знакомятся с новым форматом национальной валюты и проверяют ее возможности. Глава Центробанка подчеркнула, что использование цифрового рубля остается добровольным.
0: Транспорт.
1: Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утиль сбора и госпошлины. Как сообщает госавтоинспекция, такой проект восстановления подготовила МВД. Льготы предполагается распространить на машины, которые зарегистрированы на этих территориях не позднее конца прошлого года. Кроме того, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты и таможенные документы. При этом пока речь идет только о проекте постановления.
0: Новости на Дорожном радио.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под «Милого ботаника». Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве, пишет «Коммерсант». Также речь идет о резервировании перерабатывающих мощностей и о том, чтобы предприятия своевременно получали все необходимое для проведения ремонтов. Эти вопросы обсуждались на заседании по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики. Также Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ нужно сокращать.
0: Мир.
1: Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск допустил возможность эскалации конфликта между Варшавой и Москвой. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности, передает портал крупнейшего информагентства в Польше. По словам Туска, дальнейшее наращивание ударов России по Украине может затронуть и польские территории. Чтобы отразить возможные атаки, Варшава намерена рассчитывать на помощь союзников, подчеркнул премьер. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Ленинградской области. Он отметил, что Польша внимательно следит за ситуацией в регионе и предложил Альянсу проводить настолько агрессивные учения, чтобы у российских властей не было понимания, чего ждать.
0: Деньги.
1: Между тем, в России в первые 10 дней после запуска открыли почти 90 тысяч счетов цифрового рубля. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За этот же период пользователи провели более 50 тысяч операций. Набиуллина отметила, что число цифровых кошельков продолжает увеличиваться ежедневно. Многие россияне пока знакомятся с новым форматом национальной валюты и проверяют ее возможности. Глава Центробанка подчеркнула, что использование цифрового рубля остается добровольным.
0: Транспорт.
1: Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утиль сбора и госпошлины. Как сообщает госавтоинспекция, такой проект восстановления подготовила МВД. Льготы предполагается распространить на машины, которые зарегистрированы на этих территориях не позднее конца прошлого года. Кроме того, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты и таможенные документы. При этом пока речь идет только о проекте постановления.
0: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Дорожное радио представляет.
5: Лима.
6: Мишель Лимон.
5: Очень приятно, Мария.
7: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
8: Из-за вас.
9: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
10: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
11: Дорожное радио.
12: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России в связи с угрозой лихорадки Эбола. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью РИА Новости. По ее словам, сотрудники погранслужбы оперативно отреагировали на рекомендации санитарных врачей. На российской границе осуществляется максимально тщательная проверка, а также передается информация обо всех прибывающих в страну, даже транзитом из государств, где есть риск заражения. Если у специалистов фиксируется повышенная температура или другие признаки ухудшения самочувствия человека, направляют в госпиталь. Попова также отметила, что специалисты из профильных институтов Роспотребнадзора с самых первых дней подключились к помощи в борьбе с эпидемией в Уганде, которая соседствует с Демократической Республикой Конго, страной, наиболее пострадавшей от Эбола.
0: Россия.
1: Тем временем Россия с 15 сентября приостановит поставки природного газа в Армению на период плановых ремонтных работ. Об этом сообщает газета РУ. По данным источника, работы будут проведены на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» Закавказье, который проходит по территории России. Подачу газа приостановят до 25 сентября. При этом в компании заверили, что в течение этих 10 дней газоснабжение жителей Армении сохранится без ограничений. Обеспечивать потребности планируется за счет внутренних резервов и дополнительных поставок природного газа из Ирана.
0: Транспорт.
1: Между тем, российский рынок легковых автомобилей после кратковременного сезонного пика вернулся к привычным показателям. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, за 37-ю неделю продали около 25,5 тысяч машин. Это примерно на 15% меньше, чем неделей ранее, когда продажи достигли сезонного максимума и составили около 30 тысяч. По сравнению с тем же периодом год назад, рост оказался минимальным – около 1%. Целиков отметил, что отдельные продажи снова соответствуют обычному для текущего года уровню. Порядка 25 тысяч автомобилей в коммерческом и грузовом сегментах, по информации агентства, существенных изменений не наблюдается. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, что за театральный фестиваль проходит в эти дни в Ярославле, на какие маршруты приглашают путешественников на Дальнем Востоке и чем удивят гостей праздника середины осени в Гонконге. В новое путешествие с удовольствием мы с вами отправимся совсем скоро, в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за театральный фестиваль проходит в эти дни в Ярославле, на какие маршруты приглашают путешественников на Дальнем Востоке и чем удивят гостей праздника середины осени в Гонконге.
3: Добро пожаловать!
2: Эта неделя в Ярославле будет насыщена театральной жизнью. Город принимает театральный фестиваль «Роза Фест». Он назван в честь земляка ярославцев, драматурга и сценариста Виктора Сергеевича Розова. В течение недели с 14 по 20 сентября можно будет посетить спектакли Ивановского драматического театра, Камерного драматического театра Костромы и Рыбинского драмтеатра. Сегодня вечером «Роза Фест» открывается спектаклем «Затейник» на сцене Волковского театра. Завершится фестиваль в воскресенье постановкой ярославского тюза «Старомодная комедия».
3: Едем дальше.
2: На Дальнем Востоке запустили 3 пилотных автомаршрута для российских и иностранных путешественников. Эти автомобильные туры связывают между собой 6 регионов. Такое в Дальневосточном федеральном округе реализуется впервые. По сведениям Интерфакса, в этом проекте участвуют Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край, Забайкальский край, Республика Бурятия и Приморский край. Тестовые автомаршруты «Тайга, Амур и море», «Автотур Буза» и «Где море обнимает тайгу» проходят вдоль границы России с Китаем и Монголией.
3: Это надо видеть.
2: Праздник середины осени, который скоро пройдет в Гонконге, порадует глаз тысячами фонариков и угостит пряниками. По сообщению портала «Вести Туризм», в парке «Виктория» с 17 по 27 сентября будет проходить международная феерия фонариков. Здесь представят Всемирный бульвар фонариков, экспозицию, которая объединит фонарики из 20 стран и регионов. Посетители парка окружат более 3000 фонариков. Шелковые фонарики из южнокорейского города Чинджу, изящные фонарики ручной работы от мастеров Гонконга, яркие лоскутные фонарики из Бразилии и прочие удивительные лампы. Неотъемлемая часть праздника середины осени – лунные пряники. Их продажа в парке «Виктория» развернется с 17 по 20 сентября. Деликатесы привезут из разных регионов Китая. В заключительные дни праздника в Тайханге, в западном районе Гонконга, устроят представление с танцами 67-метрового огненного дракона.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620 46 55. Код Москвы 4.

0: 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Дорожное радио представляет.
4: Клима.
5: Мишель Клима.
4: Очень приятно, Мария.
5: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
6: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
7: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
8: Дорожное радио.
9: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Меньше суток остается у россиян, чтобы выбрать удобный избирательный участок для голосования. 14 сентября завершается прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель». Подать заявление можно до полуночи по московскому времени через сайт госуслуг, МФЦ или избиркомы. Оформить заявление призывают тех, кто уезжает или находится не по месту постоянной регистрации. Напомню, что само голосование на выборах в Госдуму и региональных выборах пройдет с 18 по 20 сентября. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает рост доли креативных индустрий в ВВП России с примерно 4% в 2025 году до 7,7% через 10 лет. Отмечу, что под креативной экономикой понимается сфера, основанная на интеллектуальной собственности и творчестве. К ней относят кино, музыку, дизайн, моду, видеоигры, рекламу, медиа и так далее.
0: Россия.
1: Кремль назвал условия отмены запрета на экспорт нефтепродуктов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, вопрос появится на повестке после гарантированного насыщения внутреннего рынка. Тогда избыточные объемы смогут быть направлены на мировые рынки. Запрет на экспорт бензина и дизеля, напомню, действует до 31 января 2027 года. Министерство транспорта расширило список перевозок, для которых сохраняют бумажные перевозочные документы. Изменения вступят в силу уже в эту субботу. С 19 сентября бумажные накладные, заказы и заявки будут разрешены для военных грузов, если отправителям или получателям поступают МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ и другие профильные ведомства. Бумажные документы оборот также сохраняются для территорий с режимом повышенной готовности, ЧС, военного или чрезвычайного положения. Это исключение из общего правила. Напомню, что с сентября все грузовые автоперевозки перешли на обязательные электронные накладные.
0: Транспорт.
1: В Дагестане началось строительство северного обхода Махачкалы. Новая четырехполосная дорога длиной свыше 30 километров пройдет от трассы Р-215 до федеральной автодороги «Кавказ». Здесь планируют возвести 5 развязок, 6 путепроводов, мост, эстакаду и железнодорожный путепровод. Обход выведет транзитный транспорт за пределы Махачкалы. Работы планируют завершить в 2028. Напомню, что президент Владимир Путин к 2030 году поручил построить в России не менее 50 обходов крупных городов. Северный обход Махачкалы станет одним из ключевых элементов программы.
0: Новости на Дорожном радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какую личную победу отметила певица Валерия. Как проводит выходные Ярослав Сумишевский, а также послушаем новую песню Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Премьера!
2: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в этом году отметили 36 лет совместной жизни. В личном блоге они делятся совместным досугом, выступлениями, личными моментами и, конечно, дарят позитив. А их новая песня «По любви» точно передает эти глубокие чувства. Давайте послушаем прямо сейчас.
0: Звезды за сценой.
2: Певица Валерия очень спортивный человек и часто делится в личном блоге своими тренировками. На этот раз артистка рассказала о своих успехах и призналась, что за лето стала сильнее и выносливее. Валерия занимается спортом с 20 лет и регулярно тренируется, но именно сейчас заметила настоящий переход от количества к качеству. Практически на каждой тренировке увеличились веса. Даже странно, что еще совсем недавно они мне были недоступны. Отмечаю маленькую личную победу, написала певица. Ярослав Сумишевский поделился в личном блоге кадром,

0: авторами своих идеальных выходных. В этот раз артист отправился к друзьям в небольшой поселок под Сургутом. Там они отдыхали на природе, рыбачили и, конечно, готовили вкусный плов по всем канонам. Ярослав признался, если спросить его, какой отдых он любит больше всего, то именно такой – природа и время в хорошей компании. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. 5 звезд. Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
8: А что с оплатой?
7: До 7.

0: и 10-5% после загрузки.
1: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали чаще попадать в аварии. По статистике ГИБДД за 8 месяцев этого года произошло почти 3500 подобных ДТП, что на 37% превышает прошлогодние показатели. Чаще всего средства индивидуальной мобильности попадали в аварии в Москве, Петербурге, Нижегородской и Челябинской областях, а также на Кубани. При этом две аварии из трех происходили с участием частных электросамокатов, а не арендных. По данным газеты «Коммерсант», среди причин роста аварийной статистики эксперты называют неаккуратную езду на личных самокатах и нехватку инфраструктуры. Россия поддерживает стремление Кубы стать полноправным членом объединения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что конкретные кандидатуры для расширения организации на саммите в Дели не обсуждались. Куба является страной-партнером БРИКС с начала прошлого года. Напомню, что в минувшие выходные 18-й саммит БРИКС прошел в индийском Нью-Дели. В частности, участники приняли итоговую декларацию из 140 пунктов. В мировом женском теннисе сменился лидер. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан в минувшие выходные, впервые выиграла открытый чемпионат США. В финале она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко, занимавшую первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Теперь эту позицию занимает 27-летняя Елена Рыбакина. Для нее это третий титул большого шлема в карьере и 14-й по счету титул теннисной ассоциации.
2: Транспорт.
1: Российским туристам доступны 37 стран. Министерство транспорта нашей страны подтвердило, что прямые рейсы выполняются сейчас на Ближний Восток, в Азию, СНГ и Африку. Среди новых направлений – Эр-Рияд, Пхеньян, Сейшелы, Шри-Ланка и Танзания. Выросла и частота полетов во Вьетнам и Китай. Как пояснил замминистра транспорта Владимир Потешкин, такой список стран означает, что выбор зарубежных поездок становится шире, а добраться до многих курортов теперь можно быстрее и с большим удобством.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71. 0+.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали чаще попадать в аварии. По статистике ГИБДД за 8 месяцев этого года произошло почти 3500 подобных ДТП, что на 37% превышает прошлогодние показатели. Чаще всего средства индивидуальной мобильности попадали в аварии в Москве, Петербурге, Нижегородской и Челябинской областях, а также на Кубани. При этом 2 аварии из 3 происходили с участием частных электросамокатов, а не арендных. По данным газеты «Коммерсант», среди причин роста аварийной статистики эксперты называют неаккуратную езду на личных самокатах и нехватку инфраструктуры. Россия поддерживает стремление Кубы стать полноправным членом объединения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что конкретные кандидатуры для расширения организации на саммите в Дели не обсуждались. Куба является страной-партнером БРИКС с начала прошлого года. Напомню, что в минувшие выходные 18-й саммит БРИКС прошел в индийском Нью-Дели. В частности, участники приняли итоговую декларацию из 140 пунктов. В мировом женском теннисе сменился лидер. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в минувшие выходные впервые выиграла открытый чемпионат США. В финале она обыграла белорусскую теннисистку Арину Сабаленко, занимавшую первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Теперь эту позицию занимает 27-летняя Елена Рыбакина. Для нее это 3-й титул большого шлема в карьере и 14-й по счету титул теннисной ассоциации.
2: Транспорт.
1: Российским туристам доступны 37 стран. Министерство транспорта нашей страны подтвердило, что прямые рейсы выполняются сейчас на Ближний Восток, в Азию, СНГ и Африку. Среди новых направлений – Эр-Рияд, Пхеньян, Сейшелы, Шри-Ланка и Танзания. Выросла и частота полетов во Вьетнам и Китай. Как выяснил замминистра транспорта Владимир Потешкин, такой список стран означает, что выбор зарубежных поездок становится шире, а добраться до многих курортов теперь можно быстрее и с большим удобством.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
8: Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стул украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Украина, 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронные документы оборот доля водителей компаний с электронной подписью выросла до 14% с небольшим, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Лидером по доле подключившихся логистических компаний и предпринимателей остается Смоленская область. Министерство природы разрабатывает профилактические меры для регионов, где участились случаи нападения медведей на людей. Главная рекомендация – полностью исключить доступ хищников к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях и поселках. Ведомство также призвало оперативнее оповещать жителей о появлении хищников. С начала года медведи выходили к населенным пунктам в 40 с лишним регионах, передает РИА Новости. Фильм «Сумерки» вновь стал одним из лидеров российского кинопроката. Спустя 18 лет после премьеры. Вернувшаяся на экраны кинотеатров первая часть киносаги с 1 по 11 сентября собрала свыше 36 миллионов рублей. Тем самым фильм занял 7 место по объему сборов, передает агентство РБК данные электронной системы фонда кино. Повторный прокат «Сумерек» подогрел интересы к одноименным книгам Стефани Майер. Их продажи выросли почти на 170%.

0: транспорт.
1: В Москве запретили работу таксистов-зазывал у аэропортов и вокзалов. Водителям нельзя предлагать услуги перевозок вне специально оборудованных стоянок. За соблюдением запрета следят Московская административная дорожная инспекция и полиция. Для пассажиров это означает, что вызвать такси на Казанском, Ярославском, Павелецком вокзалах, в аэропорту Внуково и так далее можно только через приложение, по телефону или на официальных стойках. Планируемый размер штрафа 5000 рублей. Необходимые поправки в столичный административный кодекс планируется внести в ближайшее время.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Новости на Дорожном радио.

надо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронные документы оборот доля водителей и компаний с электронной подписью выросла до 14 с небольшим процентов, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Лидером по доле подключившихся логистических компаний и предпринимателей остается Смоленская область. Министерство природы разрабатывает профилактические меры для регионов, где участились случаи нападения медведей на людей. Главная рекомендация – полностью исключить доступ хищников к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях и поселках. Ведомство также призвало оперативнее оповещать жителей о появлении хищников. С начала года медведи выходили к населенным пунктам в 40 с лишним регионах, передает РИА Новости. Фильм «Сумерки» вновь стал одним из лидеров российского кинопроката. Спустя 18 лет после премьеры. Вернувшаяся на экраны кинотеатров первая часть киносаги с 1 по 11 сентября собрала свыше 36 миллионов рублей. Тем самым фильм занял 7 место по объему сборов, передает агентство РБК данные электронной системы фонда кино. Повторный прокат «Сумерек» подогрел интересы к одноименным книгам Стефани Майер. Их продажи выросли почти на 170%.
3: Транспорт.
2: В Москве запретили работу таксистов зазывал у аэропортов и вокзалов. Водителям нельзя предлагать услуги перевозок вне специально оборудованных стоянок. За соблюдением запрета следят Московская административная дорожная инспекция и полиция. Для пассажиров это означает, что вызвать такси на Казанском, Ярославском, Павелецком вокзалах, в аэропорту Внуково и так далее можно только через приложение по телефону или на официальных стойках. Планируемый размер штрафа 5000 рублей. Необходимые поправки в столичный административный кодекс планируется внести в ближайшее время.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Новости. На Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает рост доли креативных индустрий в ВВП России с примерно 4% в 2025 году до 7,7% через 10 лет. В планах властей создавать креативные кластеры в регионах, развивать практическое образование и защищать авторские права. Банк России планирует расширить использование системы быстрых платежей для переводов за рубеж и активнее продвигать карты МИР в других странах. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на будущие 3 года, опубликованные на сайте финансового регулятора. Также Центробанк намерен внедрять альтернативы.

0: схема оплаты товаров и услуг за границей. Как поясняет издание «Коммерсант», тем самым у жителей России может появиться больше способов платить и переводить деньги в других странах без использования наличных. Российским туристам доступны 37 стран. Министерство транспорта нашей страны подтвердило, что прямые рейсы выполняются сейчас на Ближний Восток, в Азию, СНГ и Африку. Среди новых направлений – Эр-Рияд, Пхеньян, Сейшелы, Шри-Ланка и Танзания. Выросла и частота полетов по Вьетнам и Китай. Как пояснил замминистра транспорта Владимир Потешкин, такой список стран означает, что выбор зарубежных поездок становится шире, а добраться до многих курортов теперь можно быстрее и с большим удобством. Электросамокаты стали чаще попадать в аварии, так же, как и другие средства индивидуальной мобильности. По статистике ГИБДД, за 8 месяцев в 2026 году произошло почти 3500 таких ДТП. Это на 37% превышает прошлогодние показатели. 2/3 аварий произошли с участием частных, а не арендных самокатов. По данным газеты «Коммерсант», эксперты называют несколько причин роста аварийности. Городская инфраструктура не успевает за популярностью электросамокатов. Их пользователи часто катаются вдвоем, нарушают правила и не оценивают риски. Также в статистику попадают курьерские мопеды и электровелосипеды, которые юридически также считаются средствами индивидуальной мобильности. Транспорт. Проблему нехваток парковок в крупных городах поможет решить обновление общественного транспорта. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на правительственном совещании. По словам чиновника, когда автобусы, трамваи и троллейбусы станут качественнее и доступнее, люди чаще будут выбирать их для ежедневных поездок и реже пользоваться личными авто. А это снизит нагрузку на дороги и уличные стоянки.
1: Новости на Дорожном радио.

летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. 5 звезд. Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает рост доли креативных индустрий в ВВП России с примерно 4% в 2025 году до 7,7% через 10 лет. В планах властей создавать креативные кластеры в регионах, развивать практическое образование и защищать авторские права. Банк России планирует расширить использование системы быстрых платежей для переводов за рубеж и активнее продвигать карты МИР в других странах. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на будущие 3 года, опубликованные на сайте финансового регулятора. Также Центробанк намерен внедрять альтернативные схемы оплаты товаров и услуг за границей, как поясняет издание «Коммерсант». Тем самым у жителей России может появиться больше способов платить и переводить деньги в других странах без использования наличных. Российским туристам доступны 37 стран. Министерство транспорта нашей страны подтвердило, что прямые рейсы выполняются сейчас на Ближний Восток, в Азию, СНГ и Африку. Среди новых направлений – Эр-Рияд, Пхеньян, Сейшелы, Шри-Ланка и Танзания. Выросла и частота полетов во Вьетнам и Китай. Как пояснил замминистра транспорта Владимир Потешкин, такой список стран означает, что выбор зарубежных поездок становится шире, а добраться до многих курортов теперь можно быстрее и с большим удобством. Электросамокаты стали чаще попадать в аварии, так же, как и другие средства индивидуальной мобильности. По статистике ГИБДД, за 8 месяцев в 2026 году произошло почти 3500 таких ДТП. Это на 37% превышает прошлогодние показатели. 2/3 аварий произошли с участием частных, а не арендных самокатов. По данным газеты «Коммерсант», эксперты называют несколько причин роста аварийности. Городская инфраструктура не успевает за популярностью электросамокатов. Их пользователи часто катаются вдвоем, нарушают правила и не оценивают риски. Также в статистику попадают курьерские мопеды и электровелосипеды, которые юридически также считаются средствами индивидуальной мобильности.
0: Транспорт.
1: Проблему нехваток парковок в крупных городах поможет решить обновление общественного транспорта. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на правительственном совещании. По словам чиновника, когда автобусы, трамваи и троллейбусы станут качественнее и доступнее, люди чаще будут выбирать их для ежедневных поездок и реже пользоваться личными авто. А это снизит нагрузку на дороги и уличные стоянки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 000 рублей за 3 рекомендации.

0: Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
2: Кремль назвал условия отмены запрета на экспорт нефтепродуктов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, вопрос появится на повестке после гарантированного насыщения внутреннего рынка. Тогда избыточные объемы смогут быть направлены на мировые рынки. Запрет на экспорт бензина и дизеля, напомню, действует до 31 января 2027 года. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия впервые совместно выступили за независимость. Первые министры британских регионов подписали в Кардиффе совместный меморандум о праве на самоопределение. Как отмечают аналитики, впервые с момента передачи полномочий регионов в 1997 году все три лидера одновременно заявляют о приверженности идее независимости от Соединенного Королевства. Согласно документу, будущее Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в Евросоюзе. Официальный Лондон не должен мешать проведению референдумов. В мировом женском теннисе сменился лидер. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в минувшие выходные впервые выиграла открытый чемпионат США. В финале она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко, занимавшую первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Теперь эту позицию занимает 27-летняя Елена Рыбакина. Для нее это третий титул большого шлема в карьере и 14-й по счету титул теннисной ассоциации.
0: Транспорт.
2: Кто будет отвечать за аварию с участием беспилотного автомобиля?

определит Госдума. Министерство транспорта в ближайшие недели планирует внести на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ определит, кто несет ответственность за беспилотный транспорт: производитель, компания-владелец или диспетчер, контролирующий безопасность. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, где такое регулирование появится на государственном, а не региональном уровне, как США или Китай.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечают 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин 121 770 025 36 71 0+.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Кремль назвал условия отмены запрета на экспорт нефтепродуктов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, вопрос появится на повестке после гарантированного насыщения внутреннего рынка. Тогда избыточные объемы смогут быть направлены на мировые рынки. Запрет на экспорт бензина и дизеля, напомню, действует до 31 января 2027 года. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия впервые совместно выступили за независимость. Первые министры британских регионов подписали в Кардиффе совместный меморандум о праве на самоопределение. Как отмечают аналитики, впервые с момента передачи полномочий регионов в 1997 году все три лидера одновременно заявляют о приверженности идеи независимости от Соединенного Королевства. Согласно документу, будущее Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в Евросоюзе. Официальный Лондон не должен мешать проведению референдумов. В мировом женском теннисе сменился лидер. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в минувшие выходные впервые выиграла открытый чемпионат США. В финале она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко, занимавшую первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Теперь эту позицию занимает 27-летняя Елена Рыбакина. Для нее это третий титул большого шлема в карьере и 14-й по счету титул теннисной ассоциации.
2: Транспорт.
1: Кто будет отвечать за аварию с участием беспилотного автомобиля, определит Госдума. Министерство транспорта в ближайшие недели планирует внести на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ определит, кто несет ответственность за беспилотный транспорт: производитель, компания-владелец или диспетчер, контролирующий безопасность. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, где такое регулирование появится на государственном, а не региональном уровне, как США или Китай.

0: приготовил
1: и бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Опять назад пустым ехать.
13: Забудь. Есть в «Ази Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: В «Ази Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте «вази.озон.ру». 18+.
16: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
18: Возрастное ограничение 13+.
19: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей маме и ставить для нее песню «Чай вдвоем, ласковая моя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Баринов Андрей из Вологодской области. Хотел бы передать привет своему дядюшке Александру Евгеньевичу Шишигину и заказать для него песню «Ваенги курю». Спасибо, Дорожное радио, мы вас любим.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Игоря Крокина поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни, никогда не унывать, быть на позитиве и везения во всех делах. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать маме привет. Желаю маме счастья, здоровья, чтобы она никогда не болела. Я хочу заказать песню «Ягода малина».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить подругу с днем рождения. Раечка, подружечка, с днем рождения. Счастья, здоровья, удачи. Для тебя хочу заказать песню. Татьяна Буланова, «Женская дружба». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотел бы передать своей любимой жене привет. Залозина Ольга Александровна, Духовницкого района, Саратовской области. Я тебя очень сильно люблю, обнимаю, целую. Поставьте для нее, пожалуйста, песню «Семен Канада, жена». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы поздравить подругу с прошедшим днем рождения, пожелать счастья, здоровья и заказать для нее песню группы «Добро на часах 00». Спасибо, Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 00.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. В этот день хочу поздравить моих хороших друзей. Здоровья, счастья, благополучия и всего самого хорошего в жизни. Исполните, пожалуйста, для них хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио, за предоставленную возможность.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, уважаемые Дорожные радио. Я недавно отметила свой день рождения. Очень была бы вам благодарна, если в эфире для меня прозвучала песня в исполнении Стаса Михайлова «Любовь запретная». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Поздравляем Анастасию с днем рождения. С днем рождения поздравляю. Пожелаю от души исполнения желаний, покорения вершин, положительных эмоций, мира, света и тепла, чтобы долгая дорога в удовольствие была. Включите, пожалуйста, для нее песню Олега Газманова «Осенний сон». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое дорожное радио.

0: дождя.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Добрый вечер, Дорожное радио! Хочу заказать песню своей подруге Фаине, ведь она заслуживает внимания за свое умение и помощь. Пусть здоровье шагает с тобою по жизни, отгоняя болезни и немощи. Анжела, и теперь принимай песню «Чужая свадьба» в исполнении Андрея Державина. Благодарю, Дорожное радио!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения мою самую любимую Сашеньку на свете. Пусть Бог благословляет тебя и хранит обильно. Моя родная, я самый счастливый мужчина на земле, потому что ты мой ангел, ты мой свет, ты моя вселенная. И я люблю тебя бесконечно, безумно. Хочу заказать песню Сергея Любавина «Украду тебя». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
7: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу для меня передать песню «Больно мне больно». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотелось бы передать привет своему папе, бабушке и маме, заказать для них песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Музыка для водителя», «Болезненные привычки» и «Странные штрафы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ученые выяснили, как музыка влияет на вождение. Поработали основательно. Ну, не так, чтобы что жесткий металл заставляет ехать более агрессивно, а классика наоборот. Исследователи доказали, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. В общем, полностью все выводы я даже не повторю, поэтому о главном. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными? Слушайте Моцарта. Самыми же вредными признаны новости, особенно агрессивные. А теперь буду вас пугать. Американские врачи нашли закономерность между онкологией и опущенным стеклом двери водителя. Ученые занудно посчитали статистику по таким заболеваниям и выяснили, что более 55% всех случаев рака кожи предплечья фиксируется на левой стороне тела человека. «Ага», — сказали ученые, и провели аналогичные исследования в Австралии. Результаты получились прямо противоположные. Большее количество злокачественных опухолей возникало именно на правой стороне тела человека. А как известно, движение в Австралии левостороннее, и руль в автомобиле расположен справа. Вывод прост. Проблемы возникают, когда водитель едет, держа одну руку на руле, а вторую — на кромке водительской двери. Впрочем, как утверждают инструкторы по вождению, в этом случае до рака можно просто не дожить. В некоторых странах бывают очень, скажем так, интересные штрафы. В Германии, к примеру, водитель заплатит 600 евро за обращение к полицейскому на «ты». А вот в американском штате Теннесси вас ждут санкции, если вы будете спать за рулем. Если, конечно, вовремя разбудят и остановят. А вот если насчет суммы, то тут лидер один китайский товарищ. Его фура была доверху наполнена песком. И со всем этим хозяйством водитель попытался переехать крохотный сельский мостик. Общий вес машины составил 160 тонн, что превышало допустимую норму для переправы на 110 тонн. Естественно, конструкция просто сложилась, как карточный домик. Штраф за такую поездку составил почти 16 миллионов юаней. Это около 2,5 миллионов долларов. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронные документы оборот доля водителей и компаний с электронной подписью выросла до 14 с небольшим процентов, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Напомню, что с сентября в России электронные транспортные документы стали обязательными для всех коммерческих перевозок за рядом исключений, в том числе грузов, отправителям и получателям которых выступает МВД, МЧС, Росгвардия и так далее. Банк России планирует расширить использование системы быстрых платежей для переводов за рубеж и активнее продвигать карты МИР в других странах. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на будущие 3 года, опубликованные на сайте финансового регулятора. Также Центробанк намерен внедрять альтернативные схемы оплаты товаров и услуг за границей. Как поясняет издание «Коммерсант», тем самым у жителей России может появиться больше способов платить и переводить деньги в других странах без использования наличных. Фильм «Сумерки» вновь стал одним из лидеров российского кинопроката спустя 18 лет после премьеры. Вернувшаяся на экраны кинотеатров первая часть киносаги с 1 по 11 сентября собрала свыше 36 миллионов рублей. Тем самым фильм занял 7 место по объему сборов, передает агентство РБК данные электронной системы фонда кино. Повторный прокат «Сумерек» подогрел интересы к одноименным книгам Стефани Майер. Их продажи выросли почти на 170%. Россия поддерживает стремление Кубы стать полноправным членом объединения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что конкретные кандидатуры для расширения организации на саммите в Дели не обсуждались. Куба является страной-партнером БРИКС с начала прошлого года. Напомню, что в минувшие выходные 18-й саммит БРИКС прошел в индийском Нью-Дели. В частности, участники приняли итоговую декларацию из 140 пунктов.
0: Транспорт.
1: Кто будет отвечать за аварию с участием беспилотного автомобиля, определит Госдума. Министерство транспорта в ближайшие недели планирует внести на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ определит, кто несет ответственность за беспилотный транспорт: производитель, компания-владелец или диспетчер, контролирующий безопасность. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, где такое регулирование появится на государственном, а не региональном уровне, как США или Китай.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. 5 звезд. Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

миллиардеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами вместе.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Лима.
3: Мишель Лимон.
2: Очень приятно, Мария.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас.
2: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
6: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
0: Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает рост доли креативных индустрий в ВВП России с примерно 4% в 2025 году до 7,5%.

0: размер штрафа 5000 рублей. Необходимые поправки в столичный административный кодекс планируется внести в ближайшее время. Ранее запрет на работу водителей такси зазывал ввели Московская область, Петербург и Краснодарский край. Министерство транспорта расширило список перевозок, для которых сохраняют бумажные перевозочные документы. Изменения вступят в силу уже в эту субботу. С 19 сентября бумажные накладные, заказы и заявки будут разрешены для военных грузов, если отправителям или получателям поступают МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ и другие профильные ведомства. Бумажные документы оборот также сохраняются для территорий с режимом повышенной готовности ЧС, военного или чрезвычайного положения. Это исключение из общего правила. Напомню, что с сентября все грузовые автоперевозки перешли на обязательные электронные накладные. Транспорт. В Дагестане началось строительство северного обхода Махачкалы. Новая четырехполосная дорога длиной свыше 30 километров пройдет от трассы Р-215 до федеральной автодороги «Кавказ». Здесь планируют возвести 5 развязок, 6 путепроводов, мост, эстакаду и железнодорожный путепровод. Обход выведет транзитный транспорт за пределы Махачкалы. Работы планируют завершить в 2028. Напомню, что президент Владимир Путин к 2030 году поручил построить в России не менее 50 обходов крупных городов.
1: Новости на Дорожном радио.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша Елена.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает рост доли креативных индустрий в ВВП России с примерно 4% в 2025 году до 7,7% через 10 лет. Отмечу, что под креативной экономикой понимается сфера, основанная на интеллектуальной собственности и творчестве. К ней относят кино, музыку, дизайн, моду, видеоигры, рекламу, медиа и так далее. Кремль назвал условия отмены запрета на экспорт нефтепродуктов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, вопрос появится на повестке после гарантированного насыщения внутреннего рынка. Тогда избыточные объемы смогут быть направлены на мировые рынки. Запрет на экспорт бензина и дизеля, напомню, действует до 31 января 2027 года. В Москве запретили работу таксистов зазывал у аэропортов и вокзалов. Водителям нельзя предлагать услуги перевозок вне специально оборудованных стоянок. Для пассажиров это означает, что вызвать такси на Казанском, Ярославском, Павелецком вокзалах, в аэропорту Внуково и так далее можно только через приложение, по телефону или на официальных стойках. Планируемый размер штрафа 5000 рублей. Необходимые поправки в столичный административный кодекс планируется внести в ближайшее время. Ранее запрет на работу водителей такси зазывал ввели Московская область, Петербург и Краснодарский край. Министерство транспорта расширило список перевозок, для которых сохраняют бумажные перевозочные документы. Изменения вступят в силу уже в эту субботу. С 19 сентября бумажные накладные, заказы и заявки будут разрешены для военных грузов, если отправителям или получателям поступают МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ и другие профильные ведомства. Бумажные документы оборот также сохраняются для территорий с режимом повышенной готовности ЧС, военного или чрезвычайного положения. Это исключение из общего правила. Напомню, что с сентября все грузовые автоперевозки перешли на обязательные электронные накладные.
0: Транспорт.
1: В Дагестане началось строительство северного обхода Махачкалы. Новая четырехполосная дорога длиной свыше 30 километров пройдет от трассы Р-215 до федеральной автодороги «Кавказ». Здесь планируют возвести 5 развязок, 6 путепроводов, мост, эстакаду и железнодорожный путепровод. Обход выведет транзитный транспорт за пределы Махачкалы. Работы планируют завершить в 2028. Напомню, что президент Владимир Путин к 2030 году поручил построить в России не менее 50 обходов крупных городов.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дима Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова «По любви».

0: душа. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Музыка для водителя», «Болезненные привычки» и «Странные штрафы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ученые выяснили, как музыка влияет на вождение. Поработали основательно. Ну, не так, чтобы что, жесткий металл заставляет ехать более агрессивно, а классика наоборот. Исследователи доказали, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. В общем, полностью все выводы я даже не повторю, поэтому о главном. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными, слушайте Моцарта. Самыми же вредными признаны новости, особенно агрессивные. А теперь буду вас пугать. Американские врачи нашли закономерность между онкологией и опущенным стеклом двери водителя. Ученые занудно посчитали статистику по таким заболеваниям и выяснили, что более 55% всех случаев рака кожи предплечья фиксируется на левой стороне тела человека. «Ага», — сказали ученые, и провели аналогичные исследования в Австралии. Результаты получились прямо противоположные. Большее количество злокачественных опухолей возникало именно на правой стороне тела человека. А как известно, движение в Австралии левостороннее, и руль в автомобиле расположен справа. Вывод прост. Проблемы возникают, когда водитель едет, держа одну руку на руле, а вторую — на кромке водительской двери. Впрочем, как утверждает инструктор по вождению, в этом случае до рака можно просто не дожить. В некоторых странах бывают очень, скажем так, интересные штрафы. В Германии, к примеру, водитель заплатит 600 евро за обращение к полицейскому на «ты». А вот в американском штате Теннесси вас ждут санкции, если вы будете спать за рулем. Если, конечно, вовремя разбудят и остановят. А вот если насчет суммы, то тут лидер один китайский товарищ. Его фура была доверху наполнена песком. И со всем этим хозяйством водитель попытался переехать крохотный сельский мостик. Общий вес машины составил 160 тонн, что превышало допустимую норму для переправы на 110 тонн. Естественно, конструкция просто сложилась, как карточный домик. Штраф за такую поездку составил почти 16 миллионов юаней. Это около 2,5 миллионов долларов. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком

0: и рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Перевозчики стали активнее переходить на электронные накладные. Через неделю после обязательного перехода на электронный документооборот доля водителей и компаний с электронной подписью выросла до 14 с небольшим процентов, сообщает издание «Известия». При этом число перевозчиков, которые уже реально используют электронные накладные, за месяц выросло более чем в 14 раз. Лидером по доле подключившихся логистических компаний и предпринимателей остается Смоленская область. Министерство природы разрабатывает профилактические меры для регионов, где участились случаи нападения медведей на людей. Главная рекомендация – полностью исключить доступ хищников к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и поселках. Ведомство также призвало оперативнее оповещать жителей о появлении хищников. С начала года медведи выходили к населенным пунктам в 40 с лишним регионах, передает РИА Новости. Фильм «Сумерки» вновь стал одним из лидеров российского кинопроката. Спустя 18 лет после премьеры. Вернувшаяся на экраны кинотеатров первая часть киносаги с 1 по 11 сентября собрала свыше 36 миллионов рублей. Тем самым фильм занял 7 место по объему сборов, передает агентство РБК данные электронной системы фонда кино. Повторный прокат «Сумерек» подогрел интересы к одноименным книгам Стефани Майер. Их продажи выросли почти на 170%. В Москве запретили работу таксистов зазывал у аэропортов и вокзалов. Водителям нельзя предлагать услуги перевозок вне специально оборудованных стоянок. За соблюдением запрета следят Московская административная дорожная инспекция и полиция. Для пассажиров это означает, что вызвать такси на Казанском, Ярославском, Павелецком вокзалах, в аэропорту Внуково и так далее можно только через приложение, по телефону или на официальных стойках. Планируемый размер штрафа 5000 рублей. Необходимые поправки в столичный административный кодекс планируется внести в ближайшее время.
0: Транспорт.
1: В Дагестане началось строительство северного обхода Махачкалы. Новая четырехполосная дорога длиной свыше 30 километров пройдет от трассы Р-215 до федеральной автодороги «Кавказ». Здесь планируют возвести 5 развязок, 6 путепроводов, мост, эстакаду и железнодорожный путепровод. Обход выведет транзитный транспорт за пределы Махачкалы. Работы планируют завершить в 2028. Напомню, что президент Владимир Путин к 2030 году поручил построить